0: teqarparartullu taimmakalla nunataaqasuktullu tasuli taima isumaksarsiuriaqqalerusmagatta nunavugavamaginiartavut soolukkikkutuinnernu gavamauniarpa uvaluni inuinnernut taakkuamakku ajjigiinngimmatin taissumanili nerualeorsumagatta inuulluta kikkutuinnernu gavamauniarluni pijjutigillugu inuin амишуунэрсаулэрмата
1: маннали хосэисумагэжахалэрту таарна акаунаалэриаанга исуматсарсиуканнернер нунаву ханукавамано аула таупаммагаа аммалу иннимуин наммине гавамтаарлутин таймаалу тукэхаранэрту гавамай инуллутик инуннут тураангалутин sanangwartiit itertuquartiit miqsuqtiit nuna nunavummiingaartuiqalunniit tuit nunavummi tauqsiiqatigiinnermun ammalu taakkua ikajortigiittutik niiviu taqaqattartutillu sanaugarmining maunanatsu taana miqsuqtisallermiingaartu taanagu miqsugaanginni natsarluni iqalunnuuqujaulaummat niiviatsaqarniarman
2: алянаттуалу такулау уннертарлу акуни такулерсуги амма илиттиваалэрмарсуни кинеггуарулуйерсуни санаяусимаюни исумаксарсиорнарканнерту хану сунакканнерми санагасугиа
1: киваллэмми таокси гилакиваллэммингаартутуулаунгутту ихалуннуортута анджу хапер паннеттуумми утаана титэртугангинни такутсаутитсилаармажо аммалуттау таако иннуит иннун ухалаарту инуикку илеқусингинника таима таана таққижалеуқаттассуу
3: аллунаариту уқарунангиттиартума таимале илиннааралларсума таргиасиортингулаарсумагама инуиттакуннаага салериккунну 1984 ми кайваллиалартугул таманнам илеққусимут апертоқаттараорсумагатта иннаарни
1: ma tannaila ka amisuni taqajaleu khattasunu inunnut upigijausu aipili uttuba okhalautu kunugu tanna upigillagitsimajanga inuit ilqusinginni taqajaleu khattasungumman
4: inungi ajilerin takuninga ajilerium khattartunilluni makpersu makperse laqsimangmat atanarjorum pigartitillugu kinoi kinoi kutigurammar ili ajilerioitigu pilerqattartangin tautoqattarluta taiman tau pilerimaqattarmigatta annoraayoqtittivaqluti amma inuktittu ajilerivaqluni inuktittuortuni pikkugittigu taakkua ajjikkuminaqattaqattarmata ajilortangit taimannoriminaqattarmiyu ajilortanginni
1: kunukuhalortu upigusutsiartoruato hattagami tamanna aqaagu halertu 68 ni kisen suli taqqajaleunginnarniarnaattu manna 8 ni avittorsimajuni taqqajaleu palleju inuit uppeqaqninginnik ammalu unikkaaleurnammi ammalu suli taanna unikkaa saqhe palle la majanga attana jor takajale nekelaw sima jangat akagu itta 25 natil wit takajale sakilaw.

unaqsisittugu tunnortamanna auktitanga auktilaortugu иггиану кувиоқартугу тамаунга қуартитанга таима такиукутаангуллуни таима писуиартуни юта таманна пуннернертамааллугу оқуммиақаттаунеқартаамиммата таима туннуқтамаангуяртугу иичаанагу соорлуттау тамаажақартутит қауннартутит кутсуктутит тамакку оқаусеқатигингитсут пингмата таимаатсуне пуннернерник қауннарту кутсуктут тамаажақартут ила там э қауннарнеқартаавалаортулли а иккунига пуяни тама таймаалли тамаажақарнераалерами кутсуннеқартаалли қауннарнеқартаавуммата тайма санаваттугу санатсиаккаоққаси қо ла санаккаутсиалиути валаормисугут нукариитигут тайма канэрмо ааққитсугу камингуалиарлугу кингмингуақартугу пуннернертаанна ааққитсиараарпактугу камингуалиаривактугу камингуалаа тиақ мерсаунасуттуни тайманнаалиорпажуммигу пуннернэрмун таманнарума марсиннаартуни пуннерниапик таанунга тариумун тайкконунга химаксаамаямиу наксарниартанги пуннерни тамаккуа ангиюминеқиққиқпаллаавайунгитсун неқиггиарлуккалуаруни кисиани амииннагиннин укиу аннораксаминнин таима амисукаллаулермата таакко амиин перитиуарсимаюн қунгасингагуллу перисимагами таманналу пукинга перисималлуни перитиуарсималлутик таима ааққиксорсималлутин аммак таунгмиют амисукаллаалулертутик қиллаартаунеқартаавайуммиммата има наугуро уан панто каллунаатти оқариярони тайминнаатсуни қиллаартаунеқайвайуммиу қатсиулерайгмата қавиималлаттаакунгисакка кисиани оқуматтукаллаалулерпаллайвайуют қиллаартаулитуарами аннораксай тамаккуа таунунга тариумунгару тияуниартут авия туттуннасуппаттавинни меққунгинааммакситтиарилаортугинааммакситуармата таймаа аннораксарсиорпалаортут уки тамаккуа тариумиитсут илииннасуттут қимеққутиксалиорасуттут укиерпат неқигилаартамин таймаа соққуисулерпаллиагама тамаунга миксимун тамаунгарпаллиагмат аккуниалу таавани қавиималаормиюнгу аккуниалуйаартоқ аулаутиню ингеққаваккиннагит қимуксииннакку ингеққалерами таппали қуллииннарма уллаа икумаваккиллуги соққуису сунгаарсуккалуартунга тангмаарами иглувигалеорами қуллермун ики икум туннарситуарман икитаугами таима қуллерму икумалертиллугу оққоорпаллаксиангуйоқ таймааллу неқиниарнериллангаямини мангуксиилертути иллуаани тамаккунинга неқииннарни неққақарамин қуллииннармун супуйууму икумангитсут таймаа аллаат уувагут инуусуктуйугут уэнгалерсарайкатта илуануатаагалаккатта синилереертугулли тамаккуа аллиниин қипииллу ниглинакаинилауулуартути қиламикулу оққуусисуумувайуммата амиуму меққоқамун таймали қиуллуни синиллиортуни тупалеққугулли қуллерму икумаанньарами мангуумаю апиулерту таманна иллувига неқииллу тамаккуа аугалаттаммариктут уллаангулертиллугу оққуусситаиннарту уннуккулли оққуусикаутигингитсоқ уллаангулертунили кисиани оққуусситаиннартоқ таима уллаарулуккут тупаксималерниармиют уннуккут синиллиортунга иққуматиллуги тупалеривунга сулиэққумаю сунаваагу синикаиннартувиниугутуат синингникитсуалуйаарпажисут супуйууми икитауйоқалаунгитсоқ уллаангулертуни тапа оққуусситтиарниартоқ унна иммини оққор паллаксагами синиктуни таанна арнаую икуманга ааққигиарпа гиннарпаккиллугу тупатуарайгами тайма исиуланиусангма тайманнайпажию кисиани лисоққуисукту тоқаулертиллунга супуйууммун икумалитаиннарпалаорту он ила имматсиагалауяарту аллаат супуйууммун алла қаммариттунуллу амма қамма иккунунга аннанеруутаунеқартаюнун супу

тагаяасоқатталасаартуни мако тусарсариннарулуйартуарулу тиллу пилуангуартуми синиктариангарпаартуни ааллаанан мине аалуджектуни қикеққа тупаутигиаалугивактуу каппиасму тайманнарпалаорту макуалу қернертарулуи таартиллугу тайка аалуйуаруулеққо тайманнааннарпалаоруартуни сунгиутиллуни сунаапа сунатахангиттиартиллугу тайма қавиваллианалаоққо уумажоқасуарнерлу манна пиваллианэ нангмини кисиана илиппаллиаллугу пиери акуниару пиериорсанарпалаорту тамаккунига пиериорсати таваттунилуила тамаккунанга ангайоққаариани тайма тичинагалаттуми оқалаукаарджиппулуллунга сивуллерми пилуангуартуми тайма упенгаангутиллугу қимми тамаккуака туалуба юммата таймааллу силариумаяртиллугу неқиқаттиани кутаамуяппактуни пиннарпалаума упиннарани уумажуиналлариннин неқиқамун қуаккувеқангимуллу қинниқақаттартугулу нутаартуумагуннеэрпакту тиллу силариумаяртиллугу таймаа упенгаангутиллугу ангунасуттиллуа таунангиммат таакку илакка ila atataga ila nunakatigik palaumata kalluku taakku atatakukka illau atataga ila uhtaga kallullu tainyuru asitumittu nunakatigik palaumata tainyuru ningau uga kitsuarik maana uksuktuumittu upengangutillugu silaku yuumau yaktuarungman silaku yuumau yaktillugu nuuttunnangi umagami nikakatsiakunnertugun ila qinni libini ugaru igunarnik uuyortuqia ugaru arma mammangitsuarugman uuyu ugaru artunni qinni nukappiangumun taimanga maannamu tikitsugu taikku mamagillaqsimanga takkasuti igunain mammangitsuarugman neqigiaqaru arma suaktaugaru arma yunga neqiqulluniga anaanama taima sijatsiavaqugman aullaatigiyu taakku angutin таббару уллуутиллугу сулуутеқертути неқиқатсиангитторуувллаилернэрмата таймаа тикиатигиерами натсиагиертути упангаагума упиннарани ууттуалугмата натси тамацча таймаа пилалертут тааналу иттерпу иттуулерамили пилақатауйу тамаани таймаа лун ниунга иқигуннатсиарани иттуугами пилаккиллугит уммаяриахарпайуммимма қимми иперсимаунгиммата милуутиксарсимаюгу милориарпактуги тамакку упагиарторулуи қимми упангусуктуаауммата каакками таима упагиарторулуи милориарпактуги таима убагулле мианерсиуалуйугу тааккунига қиммини упаяттуаалугулуартиллуги миллорасуксимааннартуги пилагиерпаллагамилли асуилаа тамакку қинеққутиксариауйун таунунга аккортауйун неқитаариауниарту таакку тамаунга қуппартаугиарту қаттауйауллуунни қаангану тамаунга неқиккувигалангму илияауйун тамакку неқитаариниартабун таймали пилагиерами атуиннаруммата таакку уқалеққо таймагу қимми упатуиннериақалеққун таймаалингмата таппали асуилаа пиусақарпайуммимата қиммини уп има упақуилерами қайқуилерамилуунни куикуилавайую куикуи таймалиортут тугитапа қимми қааниартут тайма неқиқуяунэрманиллу қауитсутин таймалиулертугут пангалиссиатигиуалуммата тунгимун милуутиксарсимагума таппуни саатсианни қаажиллугит милуриартака таакква қиммин иппиннертоқартуйаармината тамауна аватиккун нагертурулуугама тамаани киликку тамауна пангалитсуалу такунуга упактут таакку атаалаккукка таканага уллаксигиертутилли таанна иттерпу иттуугами таканага нуунгитсоқ қиммигуллу илуяутаутигиллуни таканани пеерасулертиллугу тамаани ниунгалу иқиюннатсиаранауйуммананна аанниа нааннерникуалуваллайугма ниунга таима пеерасутторулу таканунга қимми таақкунгила нингаумма тигаккин упайаттуалоққаумата таканунга милориарту сааттугиллу милориартугу милуутсиярамасули такуннатсиартугу таанна иттоқааккангатигу милортаа

ikko ikpinnertu yaqaniluunni takanna piirasutto qimmini tamaanga avalagjiumi taannaqami piirami taanna akkani takukkainnalortugu aunaartuarlertu pinnerani pakkertualukootigami akkangit tapatamaani qavigakku ilerasulertu tungalu suaktaulungagama tamaani utaqqisuinnalertunga qanuilittavitteqtum таппиканулианга ниги анигеорлуга анааничера такуннарту тупермасаатсиаган таана такукайнилаортуни милортаалугератаартера писсиссио таппаама тунгимуяарту тамаама суугиартоппаллаиортунигаа иумма таппикумали нулиаамину таппунга тикиутигами оқалерто таба оқарнаангуартуни иксимаалу милортаалуимма таймаалиниангуартуни оқасиё qimmimi kukiyarugami

reyunut iki el reyunullu atu tilipau yalu tanna akirunga pingiu amirangalu no lau kallugit akirungit amirangalu malitta khuyo ippigitsialugit sekhalilugit mekiyunguangunartilugit angiyumut ukkusimorlugit 17 hayuttait imatuinna atuqlugu tittitilugu 20 nit taqsaapinnit tippasianginilimaangani igavit aneqqailuunniin tiqtiqiqpata pirlugu uunartumit nillisiarisilugulu ilunalimaanga khalamayu nillinartorhautimorlugu unnualimaaq teema imaiyasilugu salumayumut igautimut pinasoorulim pinasoorusilimaami rikarunnatu imanga piruqtuqarunneetillugu ikialeriyunun iqqorutigilugu tiituqtaugunnasunilu ilalugu pitatsarittunit igutsao pitatsileerisuunginnit hanini taanalayo nerumittuutillugu piunersarmiyo uusimayunun kileqsimayunullu ayuartunut sekhallisiarlugu akirunga piruqtungillu minguarutigilugu ullaakut minguarutigilugu ullaakut unnuppat uffalugu хаунганит илигиаллалугу пиагатсалии таматсимага туутиги хангинеқартаусимасу теккуна наллахутини уналу пингиу хоқлианга кутсунга килексимаюнут иллуиюнуллу пингиу хоқлианга кутсунгалуунни саллуммасаққаалау кутсугу теймейлингаат илиёсуувине киллину нипиттаа гунгиннатиллугуаллаан тематуинна кутсулугу ахилитилугу тэртитисиматиллугулуунниин иллуйямулли халлунаартажму имумагиали ийиу патаануртаулангагуни таана пингимуулингаю уна напартуй хиювит хисертуутаа хисертуути лаяосуунгулерту таамиу ухаянгинни хиювиннукуа лалаорсимаянги укуа spruce tree дэнали тамарак нгукэннаман нуко Christmas tree рапео ясо хитингуми акерунги катагаккаянгитун ана парту хиювит хануиттунуаанниану аанниассиутаагуннамага хиювия сукутсинга хисертуутиуп исугин иккиалериюнут уусимаюнут саппилериюнут наангуюнут наккуалуттунуллу нуалаукаллуги акерунгит малиттоохуйоуиппигитсиалугин сехалилугит микиюнгуангунаартилугит уунарситилугит орсумит мингоорсиматсугу халлунаартая нипигиккутиуттиллугу увининганут илияуниалерами мингоорутиуваннимиюк иппиниартунут иллуиюнут тайматсайна атуутияугуннату тайнаукайнату атаану ила ийинганут ижиттанганунгитту тамаунга ийингатасилатаан сукутсинга таатсимархиюви хиювиёп химмингоанга кигусериюнут сукутсигит акерунгиннииттут химмингуат нутаиярттут нутаиёртут нутаиёрнераилегатта нутаиёнгитуллар тассуталу нутаиёртулалерами пирорataа пирорataавини хиюви химмингоанги кигусериюнут атортоосуувиниит неққамиутиллугит кииммиатитаутсутик кигусеринингануут тэматуинна иттихармата икайорсигуннатунин уналукингуллипаақ напаартуй хайрулияит халунаттун косуннатсартлам perch tree такко хайрулияй паани кутжойлуаниссуунгуммиют атсаасиюмиллу хануиттуну аанниану аанниассиутаагуннамага хайрулия сукутсинга акерунги хайрулиу хайрулияу итеруп аққутинганун тилиарилугу итеруп аққутингинниит хуитсиатитсигуннату сукутсинга пирунни пируриангнинга аминга хайрулиу пуллитунут санниюнут накуалуттунут мингуарутигилугу иманга увининганун аммалу сукутсинга хайрулиу хоқлианга тимиу паулагутингиннин иммиулаукаллутит имармилу иммилугу уко инуттит атерасуунгимата манганис тажуна магнезиум динну пиужу неахорсиутину пиунгиккувит атуутигиа хангиту таанна умматерлугувиллууни тартулугувиллууни амирангани атуутигасуарниатуарувикисиани мингоорутигигуннасиартэ

0: taakkunanga pisimmajimi haujigeaqmannerutsi teikkua botanical lakaintaka zoological lajuillu uigiititortu tahaqsutillu hallunaatitortu taliin haujigeaqfiugumajuvinippata uhausiqtangini hallunaatitun teikkua amisoqtuaraalunni pinasuuhattaratta sullinuingittuni uhanginatta teikkua aannia siutiqurunnanialungi sana hattatangi noa hattatangi ammalu avatakkuni nuita uhattasimajut suunnatuinnaalu uhattalaumatta pilattuiniillu ajualeriniit piruqtulerinikuttinnu taakkua nuilaungittavu uumajuillu aannia siutaugunnaningi uhaangittavu ukunnung uhaahattaqaluarsugi haqsaugalait tuttuunatsungit maka uumajuleringinikuttinnu nuilaungittavut taakkunungali uhausirihattataqaluavu assinginni pitalialuummat suqquitausimajunit innuigu taitsumani uuttuqatsavitsutikisiani aaqqigasuahattanermata ajugaittunit uhaajuqahattaloortu taakkua aannia siutiuvattuviniit uuttutauhattasutikisiani hattanermata ilangi sukkunartu tahammata taikkua pukpiit massuunnguniqartaujut attanartuugunnaninginnuut nallingi suqquitautsiangittuutillugit хаужиаутигумалаунгиннаттиги ухаралуарсуги кисианни пуюалук лаяусуу тайна массуумгутсуни пуюлласуу макуа киллилериутиалуи асинги пинасоахатталаумаянги нуи ухаангитавут асихариаллатупауяалуи макуагасаи нуи ивалуугуннанинги ухааяутсути татаминнатуалуухатталаумата иви тутту хано ивалунгинни атунгаангисути уттораххаттатувини таймаагалу тусернахатталаумата уникаатаужуни алианартулагаалуухаттама таалилаххаума илаугиахаттаритси тамаккунунга аақхигиатсалуни кисианиулаармаю таанна илинниагақ сивуллипаммат илакуйуяарнипат илакуугутивинингит илиоққатаулаармаю таймайлу хаттамата таанна манииннариккусертуинитуиннаама илитсини хаужиманнингиккуси хакитаояккулу хаакаллаахаттасуут иккунунг аннатаусимавунга лажугасаин таймайлу суунгуммата аллангортиси сахаттата хаужиявунни суккунангимангааталу иппигитсиарасоохатталуги атуутигиахарнинги тисингинналимаарум румангитоорутси ниверфими нордерн ме кататтисигасунгиттунга кисиани нуна пирортулипауяалу акихангитуни яама яаматсалиалуутсунилу пиуйупауяалу яамалиорсутиллулау мататааккуа сувалериортуилу таймайлу таймайлуохатталаоратта пинасохатигииттуа пиохаттассутик укуангуйу атингит айна арнатук Дарли Меше Шарлин Уат Сера Мэй рипикатуумаси эрсихасаллуақ Имали имарлак Маника Насак Лина Исикил Таку хаттату илинниати апиву тааналу илоққуситигу илинниатитау ниу хаттату пиатситаққи апиу аула хаттатанга икайоқтихарсуни Мэри Сандус Кейла Мику Таку ангерсима хаттамати хаттамати сумайна парналитуаратта нуитеритиллута тааккунинга накормитаву кативикку пинасуттингин аммалу атортитаохаттаратта илинниави илинниатитаувингани Алас Перти накормии уккуингатсианингану тааванихаттахугут кингуллипаарсулаалеккугу хауппат накорами таания
1: хаясугук накорми улла ухаалартуку тааунна сикиннимиритси улааю ман апексуути хангиланга апексуути кентакка ухаажори кеннамата
0: алеттунга утту хатталаасимути таания аммалу ухаққаугавитертилута 40 years не туттавилернеққаугави пигиарсималерави 40 years гиаллани инеққатитсигааллалангавутит
1: хай ханвингикума
0: лакомми
1: хау юманиалеревунга нунами капи капилиогутсагани нотсеуннагама
0: теква умиуяммиуллу кутсаарааппимиуллу таана ниллисимаянга хаужигиорутигилаармиявут салум масатсиахатталуги таакку игаяси таймеахатталангавуси темабу
1: хайнакуми марале улайу
0: анакумик